98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

образцом невероятно чулым моих рук докладных ровный пульс.

0: Весна любит смелых, весна в ей рухах, весна в ей спевах. Не бойся, послухай. Весна любит смелых.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті, мы нешта верылі, здаецца.

0: волю, свой характар. Мы ведаем. Там все сидят тихенько, слухают Александр Григорович, только Александр Григорович, так сказать. То есть яны своими поводинами подтримливают такие, такое народное уявление. И так шмат калі было, ну, вот, вядома, з гісторыі, як бы, як Хрущёў гапака плясаў на банкетах у Сталіна. Но когда не стало Сталіна, то высветлілася, што не толькі гапак Нікіта Сергеевич умее плясаць, шмат што. Он оказаўся даволі хітрым, даволі моцным гульцом. Ну, там і астатнія такія балчары былі і шчыты. Вот. Так што, в прынцыпе, гэтыя людзі маюць сваю волю, і самае галоўнае, што паказала даследаванне, яны вельмі моцна адзін з адным звязаныя, счэплены. Там вот у сярэднім, вот в нашай выбаркі мы взялі там 270 чалавек, в сярэднім 26 сувязяў у кожнага. А сувязі мы мерілі это сумесная вучоба і сумесная праца в адзін і той же час. Не просто там они, скажем, БДУ вучыліся ці акадэміі кіравання, а вот в адзін час вучыліся. Ну і ведаеце, калі ты ведаеш 26 чалавек, то это як бы это сетка, это сувязь. І калі што мяняецца на версе, ну тебе ёсць з кім пагаварыць, ёсць з кім абмеркаваць, у тебя ёсць знаёмыя там і ў Менску, і ў силовых структурах, и в бизнесах, и там, и сям, и в медиа, вось. И, как бы, ну вот, яны будут обмерковывать, яны будут принимать какие-то решения, кто-то там будет мощный, у кого-то есть ресурсы, и не только там войско за спиной, хотя есть люди, как мы ведаем, и у кого и войско есть, ну, оно, зараз, я кажу, зараз это все выглядает так, есть Лукашенко, и все подъедут, вот. Але, как бы, ведаете, мы там такую, как бы, математичную робили эксперимент забавный. А давайте мы будем убирать самых как бы уплывовых людей с системы. И что же ей будет? Одного. Ну, мы Лукашенко туда сразу не включали. Давайте убирать по одной. Одного убрали. Добро. Кто теперь застался самый уплывовый? Наступного выберем. Наступного. И первая была гипотеза, ну, человек 10-15 вот так вот приберешь, и эта сетка просто развалится, распадется, бо вот эти 10-15 человек тримают эту сетку. Это не так, это не так. Больше того, как бы снизу, с другого эшелона, поднимаются на первое место иншие люди. Зараз яны не бачные в тени, так сказать, там, гигантов таких, как там, я не ведаю, Крутые, как Турчин, как Пяткевич. А вот когда всех этих убрать, поднимаются иншие, так, другого эшелончику, так сказать. И яны все ровно, как бы вот этими своими сувязями трымаюць эту систему. И для того, как уже она начала распадаться на кавалки, просто на кавалки, которые один одного не ведают, это надо прикладно полову вот так вырезать.
1: Элита элитою, але каго ж не млады уже Лукашенко бачыць спадчынікам своей улады? Кому можа перадаць кіраванне Беларусю? Кіраўніку адміністрацыі президента Дмитрию Крутому ці старэйшаму сыну Віктору Лукашенко?
2: Сваімі развагамі зноў падзяліўся палітычны аглядальнік і даследчык Юрый Дракахруст.
0: Я думаю, тым больш, што ведаеце, ўсё ж такі, как бы, калі казаць пра сілавікоў, Лукашэнка можа расказваць, какія яны такія магутныя, но ўсё ж такі это крыху экзотыка, тым ліку і ў нашых краях. І таму, калі ўжо вот, ну, казаць, хто хутчэй за ўсё, то я думаю, што ўсё ж такі круты. Вот у цяперашняй сітуацыі, вот калі заўтра, ну самая высокая пасада, падпарадкаваны вот на дадзены момант апарат, который фактычна кіруе ўсім. Высокія вот гэтыя параметры все, включна з пасярэдніцтвам. Вельмі важны момант, што яму фактично организовали смотрины в Москве, когда его отправили на пару вот туды. Казали, ён для российцев котом в мяху не будет, они ведают уже, они ведают. И тому, так сказать, вот, коли они будут думать, коли они будут глядеть, как там в Беларуси, скажем, складывается ситуация, вот, то, ну, а что, ну, мы его ведаем, ну, да, ну, нормальный мужик, так сказать, все. Наши интересы, как бы, ведает, разумеет, вот. Я думаю, что его вот адмыслова отправили в эту командировку для того, как, ну, это, я кажу, як вариант. Пакуль Лукашенко еще окончатковага выбору, в адрозненне от Сергія Чалова, які, як ми пам'ятаємо, перед апошніми виборами вже крутого зробив президентом. Ну, Лукашенко так не спішається, але тим не менш, значить,

0: Я думаю, что круты – это одна из фигур, которую вот Лукашенко так подумывает, а вот может быть. Хотя я думаю, что одна из фигур, она так само есть в этом списке, это, конечно, старейший сын. Ну, вот как там практика и в инших краинах, и вот там Азербайджан, там, и я не веду, Помночная Корея. Оно как-то так спокойнее, конечно. А особливо, видите, когда досвид показывает, что бывает с детьми, когда не дети приходят. Мы бачим, что отбывается в Узбекистане, когда сидит Гульнара Каримова, как такая громит клан Назарбаева. Самого Назарбаева не чапают, хотя город уже переименовали, а клан громят. Ну, а вот Лукашенко же так само думает, ну вот не будем меня, так сказать. Зараз-то они все вот так вот, передо мной, перед сыном, а не будем меня. А что с сыном будет? А вот, а нравы-то вот какие. Причем это не то, что там, так сказать, там Латушка, Тихановская ему в горло вопьется. Нет, вот свое, так как в Узбекистане, так как в Казахстане. И как бы этого не было, конечно бы сына как-то. Но, глядячи по всем, все-таки вот то, что он его свой час призначил помощником, а потом прибрал, ну, он вот весь час внутри себе как бы, и как бы хотелось как-то гарантовать, но, видать, вот личит, что те еще не час, те вот мы часом, ведаете, как бы глядячи на диктаторскую систему, мы на ее глядим звон, а на ее можно глядеть внутрь. И Лукашенко на ее и глядит, и вот, а умовно кажучи, ці есть рука, которая будет тримать эту ладу. А это надо отмысловая рука. Это не
1: так,
0: сдается, что да кого за угодно поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться. А не факт, что будут все слухаться.
2: Далей у программе «Еўразум».
3: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
4: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
2: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
5: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Россияне протягиваются активно вербовать белорусов на войну супроть Украины. У региональных чатах Viber почали з'являться обвески с пропановами долучиться до российского войска.
2: Так, у одной из апошніх обвесток у чате Лунінецкого района говорится про неодноразовую выплату у 166 тысяч белорусских рублей после подписания контракту. Так само про знятие судимостей и погашение кредитов.
1: При этом ведомые выпадки, коли обяцаные гроши найміты не отримливали цалком. А белорусов, яких завербовали у России, нярэдка отправляли менавіта у штурмовые подразделения, где яны не заўсёды доживали до выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайте яго паслухаем.
3: Обещать – это не значит выполнить правильно. А обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% – это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что, опять-таки, те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что ну с первой зарплатой ты получишь все остальное, ну и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Но, однако, это попустительство, невмешательство в эту ситуацию, это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На минулом тыдні Лукашенко призначил генерал-майора Павла Муравейку намесником кіраўніка своей администрации. Вайсковец будет разграбать зворотную сувязь от громадян у соцсетках, Трэдсе, ТикТоку, Телеграме да інших платформах.
2: Типа спрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў. Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: По закону, конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну. Ну, некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает, они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописан. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но за это эта статья используется очень выборочно.
2: Далей у программе «Евразум».
1: На гомельском химзаводе отбылась утечка аммиаку. Насколько это небезопасно?
0: Для случайных людей это пройдет абсолютно незауважно.
2: Состренимся после новинок шоу-бизу.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Россия протягивает массированную ракетную атаку на Украину. Узброенные люди в масках спробовали проштурхнуть мигрантов у Латвии с Беларуси. У драматичном театре у Городни протягивается кадровый голод.
2: У студии с нами Анжелика Ляльковская.
3: Россия протягивает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Поводле информации мониторинговых каналов и украинских поветренных сил, ракета рухается у разных направках, а поветренная погроза заховывается. Напередодні президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка отримала обновленную информацию про подрыхтовку России массированной атаки и закликал не игнорировать сигналы поветренной тревоги.
4: Есть оновленная информация от разведки про подготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту.
3: Украинские мониторинговые каналы повідомляють про новые пуски и рух ракет, тому атака, поводле оперативных звесток, протягивается. Ситуация может изменяться, а информация про наступство ударов удокладняется. На латвийско-белорусской меже узброєні люди у масках спробували проштурхнуть у Латвию группу мигрантов. Про это повідомляє латвийский громадский вещальник со посылкой на Национальную узброєні силы Литвы. Як минимум 20 мигрантов спробували трапить у Латвию с территории Беларуси. Их сопровождали узброєні люди у масках, которые погрожали латвийским войсковцам и подгоняли мигрантов у бок межи. Войсковцы спинили спробу пересечения межи. Праз некалькі годин эти ж люди у масках сами незаконно пересекли межу и трапили на территорию Латвии. Яны пошкодили электрощит, скрали две камеры видеоназирания, а потом покинули территорию Латвии и вернулись в Беларусь. Начальник латвийской державной помежной аховы допустил, что эти люди могут быть не представниками белорусских державных служб, а удельниками организованной злочинной группы, якая користается сприяльным ставлением белорусских служб. Все вызволенные у вересня белорусские политвязни с группы 25, которые вырашили застаться у Литве, уже легализовались и отримали необходимые документы. Про это керовник Вилинского офиса организации Freedom House Витис Юрконис поведомил Светлане Тихановской. Freedom House допомагает вызволенным политвязням с легализацией и адаптацией у Литве. Тихановская подякувала организаторам за поддержку, а так само литовским уладам, Министерству замежных справ, Министерству внутренних справ и Департаменту миграции за оперативное оформление документов. Белорусская демократичная лидерка отзначила, что Литва протягивает подтримливать белорусов, которые потерпели от репрессий альбо были вымушены покинуть Беларусь праз переслед. Координаторка ініціативи «Християнська візія» теологиня Наталія Васильєвич прокоментувала реорганізацію апарату уповноваженого у справах релігії і кадрову перестановку у ім. На її думку, напрямую підпорядкувавши відомство адміністрації Лукашенки, режим у черговий раз засвідчив, що видатно розуміє моральну силу і потенціал об'єднання релігійних супольностей поза межами державного контролю.
5: За останні особливо роки режим зрозумів, що релігія виконує вельми важную социальную роль. У них есть этот потенциал до незалежности, у них есть своя улада, своя иерархия, иерархия каштовностей, иерархия как бы авторитетов. Громадянской супольностью Беларуси была разбурана. Фактично нема сиротка легального деяния супольностей разностайных.
3: А кроме того, экспертка звертає увагу на то, что в сучасной Беларуси под особливым тиском и небезпекой опинулася греко-католицкая церква. Это навпрост суперечить конституционным принципам ровности конфессий и свободы сумления.
5: Фактично вынищены в Беларуси за последние 6 годов. Закрыты приходы, вымушены были выехать многие святары. Вельми складанная ситуация с тем, что это супольно связано с Украиной. Многие учились в Украине, починали там свои святарские монаски шляху в Украине, и это кидает тень как бы на белорусскую греко-католическую церкву.
3: Что до новопризначеного уповноваженого Олега Дяченки, то по воле Натальи Васильевич, гэты чиновник и религиознавец добре ведает все внутренние структуры и механизм религийных життя. Менавіта тому с боку режиму он выглядит как идеальный контролер над религийными супольностями, здольны шукать любые щелины для кончатковой зачистки нелояльных верников. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня по всем белорусско-польским помежжу от раницы до вечера. Атмосферный тиск вышейший за норму. Ветер от заходнего, праз повднёва, заходни до повднёва. Але практично не отшувальни. 1-2 метра на секунду у сяго. Термометры в день будут показывать на полночи региону, то бок на Городзенщине и Белосточине 17-18 градусов. А в Новоколе Берестя и Белой Подляской будет теплей 20-21 градус. Это разумело.

0: правоабарон снимают с полной статистики по всех осужденных на так званую химию. До того, что у опошней партии помилованных и нават в основе партии вызволенных могли быть те вязни, которые как раз у такой форме отбывали покарание. Каже правоабаронца и были политвязни Леонид Судоленко. Шмат людей находится и на хатне химии, яких часто эксплуатуют влады Беларуси, примышаючи до бесплатной працы в сельской господарце и по приборце улиц. И про гэта с Леонидом Судоленком размовляя наша журналистка Татьяна Смоткина.
1: У гэтае памілаванне і нават напэўна у тое памілаванне, якое было вялікае яшчэ вясной, уключаюць тых людзей, якія на хіміі, напрыклад, дома сядзяць. Мы яшчэ дакладна это ўсё не ведаем.
2: Ну так, так, гэтае пакаранне не абавязкова, што ў іх былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, так? І безумоўна, гэтыя людзі найбольш уразліва такая група, таму што яны ведаюць, што памілаванне не здымае судзімасці, судзімасць пагашаецца, мае пэўныя тэрміны пагашэння. Калі менш цяжкае, дык 2 гады, калі цяжкае, дык наогул 5 годов она погашается. И тягом этих терминов 2,5 человек находится под контролем милиции, выконавчей милиции по месту жихарства. И, например, я ж так само вызвалился по доведце про вызволение. И я на себе побачил, как это отбывается. 2 раза на день мне под видеорегистратор приходит проверять по месту жихарства. Я повинен был что-то днево заявляться на проведение туды, да их мероприемства. Да, там один раз кино про наркоманов мне показали. Там, да, на улице. Вот это, знову же, когда ты не працуешь, то тебе забирают зимой снег, прибирать осенью листья. Ну, так, на такие працы.
1: Моего брата забрали у коровник.
2: Во-во-во-во-во.
1: Потому что он не явился, забылся.
2: Вот как раз это с той серии. Это как раз вот яскравые приклады. Вот это так само такая умовная свобода. И знову же, когда человек был покаран за реализацию своих конституционных прав, так про какое помилование вы тут нам, пробачьте, слово не подберу. Потому что грубая напрошивается. Гоню я его подаляю тебе. Что вы нам тут затираете?
1: А вот еще такое питание. Я разумею, что про оборонцев зараз мало вельми информации, потому что и сами боятся люди, яких там присудили до неких там, например, терминов навод на химии, и их родные. Але ці ёсць мужики, хоть некие ускосные даденные. Вот, например, у нас той, кто сидел на химии, людям дозволили, ну, амаль усе перешли. Я на полову термина отсидели и перешли, что после уже, как бы, вольные, але отсоток там от своего заробку 20-30, я не памятаю, я не платят, и ты уже как бы не сядешь дома на химии, а просто выплачиваешь эти проценты. Але треба сядеть полову своего
2: термина. То есть смягчили покарание.
1: Так, таким чином. Но... Моему, например, брату не дозволили это заработать. Вот есть некая статистика, кому дозволяют, кому не, кольки там в процентном варианте, 50 на 50.
2: Видите, я могу только отказать на это питание, заходячи за своего власного опыта. Все политичные у колоніях, у турмах позначены біркай жоўтага колеру, як нас там называют жоўтабірачнікаў. І знов же, до жоўтабірачнікаў не применяется положенное по закону умовно-дотерміновое вызволение, замена покарання на больш легкое, тое, про что вы кажете, постановка на лепшие умовы отбыття покарання. Вот гэты все плюшки, яны не дзейнічают у колоніях на гэтых політичных. Яким бы ты законопослухмяным не был осудженным, тебе не дадут шанс не быть порушальником. Меня только из карантина подняли в первый день в отряд. Начальник отряда вызывает и говорит: выбирай, типа ли у нездозволенном месте, ти спознился на зарядку. Так я кажу ему, громадянин начальник, я не палю, а зарядка будет только завтра, первая, как я мог спознеться. И он посмеялся и говорит: ух ты, який ты веселый человек. А потом говорит: ну ты ж носишь желтую бирку, у нас желтая бирка не может быть без порушения. И тут же прибегли два контролера, у меня зубочистку нашли у сумцы и составили рапорт про то, что я не уписал эту зубочистку в опись. Побок и там с кожного робит порушальник. Як бы ты ни старался. Лепей можно еще спробовать проскочить помеж кроплями дождю, але вось проскочить мимо покарання у политичного вязня у колониях нема шансу.
1: Так, коли есть загад, то я не знаю.
2: А загад есть, загад это до их идет прямо с Дина, с департамента выконания покарання.
1: Вось питання все ж таки удокладнить. Тобок, вы расповели про то, что отбывается за кратами, а то, что на химии все ж таки
2: нема таких даденных, потому что гэты люди, как правило, яны уразливы, и яны находятся внутри краины, яны не выходят. И мы разумеем, и для нас безпека кожного человека – это высшийший приоритет.
0: Паводле оценок правоабаронцев Беларуси на так званой хатней химии по политично мотивованных справах находится каля 1500 человек, але докладной официальной статистики нема. Только за 2025 год суды Беларуси признали такое покарание не меньше 550 особам по политично мотивованных, а, как они кажут, криминальных справах.
3: Беларуская радиорация пропануе.
4: Весна. Правоабарончая передача на беларускім радиорация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у неделю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
3: Беларуская радиорация пропануе.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Гайнам Кабельск, Сокол, Кабира, Ставица, Сапоцкин, Скидель, 98.1 FM. Наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини с половой застаются до 8 годины в Польше, 9 у Беларуси. А мы теперь расскажем про конференцию белорусов и белоруса, какая прошла в Чехии, якая объединила представников громадскости и демократичных сил. Поводле представницы Офиса демократичных сил Беларуси в Чехии Кристины Шиянок конференция дозволила обмерковать шерах важных для белорусов в этой краине питания.
3: Было больше за 107 регистраций, и на конференцию пришло физично примерно 90 человек, то бок амаль усе дошли, кто зарегистрировался. Мне было вельми важно, что белорусы спонтанно, мясовые, сделали акцию солидарности с Виталем Демидчиком, гетнин Беларуси и Чехии, який был улетку затриманы у Беларуси, и напередодні конференции признаны правооборонным центром «Весна» політичним зняволеним. Йому погрожає доволі високий термін. Наскільки ми ведаємо, за підтримку полка Каліновського, ми на сувязі з його былою жінкою, яка проживає на території Чехії, вона у свою чергу на сувязі з його родними. І ось гэта спонтанна солідарність у моменті, по-перше, це напамін про те, що білоруська солідарність 20-го нікуди не зникла. А по-друге, все ж таки, гэта показує, що ми готові прикладати некі висілки, намагання не только для того, как полепшить свою ситуацию, как у выпадку с визами, так, але и для того, как комусьці допомогчи.
4: Кроме этого, важной частью конференции белорусов к Чехии было и то, что вы, так бы мовить, промацали политическое поле и тех политических активистов белорусов, которые сейчас есть.
3: Мели махчимость почуть, например, видеозворот Андрея Полящука, який у свой час спробовал балотоваться от партии «Стан» у Европарламент и имел довольно добрый выник, хотя не прошел. У нас особисто наведал Вацлав Веслоус, это представник пиратской партии, який на полову белорус, на полову Чех, и який у 2021 годе инициовал переклад и запись видеоклипа «Муров» на чешскую. Балотуется теперь подчас муниципальных выборов, которые отбудутся в Чехии на этих выходных. И снова же для белорусов, когда он пройдет, это будет таки додатковая поддержка, додатковый голос у уже городской политики на узровне Праги. Так само важно, я лечу у межах этого блока дискуссию, якая была про то, что робить, что не робить Рада Белорусской Народной Республики и Офис Демократичных Сил Беларуси у Чехии. Тут на территории Чехии живая заступник старшини Рады БНР, господар Сергей Навумчик, иншая радная. И было важно сделать такую осветницкую працу и донести, с какими запытами можно звертаться, где наша деятельность супадая, а где это сгодней звертаться альбо у одну, альбо у другую структуру. На мою думку, вот такая информованность, она потом поляпшая и дочинение, и прияє некому поразумению помеж институцией, помеж структурой и супольностью.
4: Треба значить, що на конференції білорусок і білорусок Чехії хапіла місце навіть і культурної частини.
3: Хоч він по програмі був опошній, але у ім виступила докладчиця, яка була особисто знайома з Олесем Пушкіним і Костюм Гарецьким, і говорила про лёс політичних мастаков-творців у Білорусі. Гэта нас знову же вертає до певної такої активності, до певної такої ангажованості. Тому моє агульне ураження, що гэта конференція, хоч яна і не мела формат з'їзду з мандатами, де можна було прийняти певну резолюцію, яна посприяла певним процесам внутрі супольності тут, такому новому диханню. І я гэтае нове новое дыхание отчуваю, потому что теперь вот от диаспоры поступают нам певные пропановы обновить, например, традицию белорусского пива, что месяц, как была возможность бачиться физично. Есть цікавость до доклада, с яким выступил Сергей Навумчик на тему исторических параллелей помеж 68-м годом у Чехословаччини и 20-м годом у Беларуси. Что тучится пашпортов, мы безумовно говорили про то, какие існуют чешские инструменты, чешские документы, которые заменяют пашпорт Республики Беларусь в выпадку, когда этот пашпорт скончился, нема магчимости поехать на родиму, сделать новый. Але так само был представленный пашпорт новой Беларуси с перспективы, как, например, фракция «Европейский выбор» пробует домагчися часткового признания для певных процедур в особных краинах. Это был так само цікавий выступ господара Мацкевича, с лидера так этой фракции Скоординаційної ради. З'явилося жадання серед белорусской супольности тут собі такий пашпорт замовить. Теперь вот утвораются списки тих, кто хотел бы его зробить. Я сподіваюся, мы выступим тут таким посередником и организуем махчимость отримать такий пашпорт без необходимости ехать в Варшаву ці у Вільню.
2: Говорила представница Офиса демократичних сил Беларуси в Чехии Кристина Шиянок, якая рассказывала про конференцию белорусов и белорусок у этой краине.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Периодично раз в несколько месяцев улады заполохивают белорусов серьезными наступствами за дописи в социальных сетках. Некольки дзён тому Министерство внутренних справ назвало социальную сетку ТРЭЦ погрозой безпецы и заявило про затрымание. Надалья Сахарчук, представница МУС, открыто погрожала белорусам криминальной отказностью за дописи в соцсетках. Цитую. «Усе выдатно зразумели одно, что достаткова написать некую смс-ку у ТРЭЦ, смс-ку, мне это так она сказала. Например, мне не сподобалось, какие продукты на полице, альбо мне не сподобалось, как поглядел на меня супрацовник ДАИ, у нас одразу все размещается в социальных сетках», сказала Сахарчук у эфира СТВ. Уявите себе, какое страшное злочинство. Люди скардятся на продукты на полицах. А так само уявите себе, кольки артикулов Конституции на конт правов человека и свободы выказанию порушила гэта представница правоохранников в своих заявах. И гэта не первый раз. У липені следчий комитет уже поведомлял про заведение справы с нагоды дописов в соцсетках. Ранее 10 красавіка старшиня Совета Республики Национального Сходу Наталья Качанова заявляла: «Мы працуем над законом о зворотах громадянов. Вядома, повинна быть все ж таки у людей отказность. Коли ты уже про социальные сетки в публичную простору выкидываешь некую проблему, то эта информация повинна быть абсолютно докладной. А частяком это абсолютно не так», кажа Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады поведомили, что за активностью в соцсетках будет сочить целый генерал. Недавно призначенный наместником керовника администрации президента был начальник генерального штаба Павел Муравейко. Керовник администрации Дмитрий Круты потлумачил, что поступая велизарная колькость зворотов, тем лику социальных сеток. Из гэтага массива трэба вызначить наибольш важные темы, якія сапраўды патрабуюць уваги с боку Лукашенки. Цитую. «Думаю, что Йоан Муравейко будет заниматься зворотами громадян с уликом ягоных коммуникативных навыков. Звороты громадян так само сегодня вельми серьезно дополняются зворотами про сучасные сродки массовой информации. Тикток, Сред, Телеграм и иншие. Из этого массива треба вылучать некие важные темы, якія сапраўды варты уваги. Да-да, у крутой». Улады про свою пропаганду доводить, что в так званым звычайным житті человеку, який не лезе в политику и демонструя лояльность уладе, ничего не погрожает. Спокойное, стабильное житё под мирным небом и так далее, так пераконвае беларусаў пропаганда. Вядома, политично адукаваные люди, якія ведаюць про штодзённые арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, каля пасля такіх ролікаў да аўтару прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тем больше зараз на фоне полепшения относину с Заходом режим мкнется хавать репрессии. Тому и они выбрали тактику заполохать белорусов, каб люди сами боялись. Зрабить так, каб громадяне сами ведали, что чиновников критиковать нельга, и навык намекать, что улады нечто не тое робить, так само нельга.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Станция Белосток Городня 98.1, Берости 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. Наши годинники показывают, что до 8 годины в Польше, до 9 годины в Беларуси застается 6 хвилин. 6 хвилин до новин, а у этом выпуску мишеньшим про тыдень супрасмиротного покарания, который протягивается в Варшаве, але так само про опошние новины у Подляским воеводстве, где зафиксованы оповедомления про закладенные выбуховые материалы. Про это все почуем от Анжелики Ляльковской уже не в забаве, але еще до новин крыху музыки послухаем.

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Падчас сегодняшней массированной атаки России по Украине зафиксованы отрапления мине у жилые дамы. Наиболее серьезные наступства поведомляют с Кременчука на Полтавщине и Прилука у Черниховской в области. Больше про это скажет Анжелика Ляльковская у ближайших новинах на белорусском радио Рация. Тем часом Евразия Звязу отказ рихтует новый пакет санкций супрать России. Представники країни в Евразвязу повинны ухвалить его сегодня. Что в им може бути так само, почуємо у новинах. А новини, ближайші новини у нас уже праз 6 хвилин з половою, бо стільки залишається до 9 години, більше 10 у Білорусі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 14 сакавіка 1976 года. Кожний з нас ведає, колькі буває хлопотав, коли приходиться купіть подарунок. А купляць здарається часто. У кожним большим городі є спеціальні храми з подарунками. Недавно таку храму відкрили після ремонту в Бєльську на вулиці Міцкевича. Кожний може купити тут відповідний подарунок. У гэтым можна пераканацца, ўжо глянуўшы на вітрыну. Вельмі прыгожыя прадметы ляжаць тут і прыцягваюць увагу прахожых. Нічога дзіўнага, што наведвальнікаў ніколі не бракуе. Задумаў і я заглянуць. Заглянуў і чуць не закрычаў. Думаеце, ад захаплення? Не, ад болю. Так. А ўсё ад таго, што ўваходзячы забыў схіліцца і стукнуўся галавой аб верхнюю раму дзвярэй, бо праз дзверы спакойна можна прайсці толькі асоба сярэдняга ці нізкага росту. Людзі вышэйшыя, а такіх у нас не так ужо мала, павінны схіляцца. Кожны, хто вышэй за 180 сантыметраў, калі не схіліцца, то выйдзе з крамы, можа і з падарункам, але апрача таго з шышкай на галаве. Под ваходными дверима крамы есть поперечные окенца. Каб ликвидовать это окенца и коштам его повысить двери, никто не подумал. А шибу ставить так само можно у верхней частцы повышенных дверей. А может отдел в ОСС у Бельску до часу, коли это зробить, повесить на дверах вывеску, при уваходе схиляйте голову. Я на всякий выпадок наступным разом, коли буду выбираться в эту храму, захоплю с собой мотоциклетную каску. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, пишу до тебе письмо и спадзяюся, что ты мне параешь у моим тяжким становище. Живу я в городе, мне 26 годов. Як была молодейшая, хлопцев было немало, але в ней як замуж выйти не удалося. А теперь боюся, каб у старых девках не застаться. Покахала я Мирка. Не за прыгажости, але за характеру. Спокойный, ветливый. Подумала я, с таким уже тенят древно буде. Признаюся, что и іншие хлопцы были. Мирек нават и прикметил гэта. Мы поспрачаліся, и он погневався, и нейкий час не приходил. Але все наладилося. И тады я затяжарила. Я не призналася. Пройшло 2 месяцы, и думаю, нема чого стоїть. Скажу, и что? Мирек увогуле больш до мяне не прийшов. Чакала, виглядала. Урешті пайшла до його на роботу. Расплакалася, просила, каб узяли ми шлюб. А ён і слухаць не хоча. Кажа, дзіця не маё, не адзін я до цябе хадзіў. Приехала мама, и мы разом с ёй пошли до яго на кватеру. Але ён и говорить с нами не захотел. Сердцейка, як вернуть мне яго? Ірена з Б. Адказ сердцейка. Який ж спосаб тобі подказаць, калі практично на хлопца, калі ён сам вернуться не захоча, спосабу нема. А ты и сама не у парадку, не молоденькая, замуж выйти хотела. Хлопца отповедного знайшла, дык треба, уже было яго триматься. Можа, каб з іншими не крутила, дык и он бы інакш тебе поводил. А так, бадай, самой дитя выховывать придется. Сердцейка.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправданный вот белорусский интеллигент, соправданный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Ну, я думаю, познали краму на хвалях белорусского радио «Рация». 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска». Так само приветствую всем, кто слушает нас онлайн. «Рация.ком». Там мы есть, по всем свете, коли ласка. Самый час нагадать про надворье, але не по всем свете, а тут, на белорусско-польском помежье. А сегодня, поводле синоптиков, у день тут изменливая хмарность. Ну, 10 больше соника, 10 меньше, я так разумею. Головное, без опадков. Температура паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

0: Латвийская радиорация.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

США закликали своих громадян неоткладно покинуть Россию. Вызволенные по Литвязне отрымали легализацию в Литве. У Беларуси почалась массовая вакцинация от гриппу. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.com.
1: Вітаю, шановне господарство, сьогодні

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилась Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дочка ведомого британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун ведомая своей экспрессивной манерой выканання и здольностью легко смешивать разные музычные стили. Наибольш ведомая яе песня «Stop» — это сингл 88-го года. У тым же годе она выпустила одноименный альбом, який разошелся во всем свете накладом больше за 2 миллиона особников.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. У Варшаве презентуют Белорусскую громадскую раду по супрадзеянні российской гибридной агрессии. Республиканский театр белорусской драматургии поставил первый спектакль на русской мове. У Беластоку может з'явиться новый бронзовый медведик Радия Ведовца. У студии Анжелика Ляльковская. 4 года, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войны. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дома у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниховской области, где ракета знищила пятиповерховый дом. По воде Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у тем лику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпри пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8 отримали ранения. У Запорожья дрон пошкодил шматповерховик. У Киеве у вынику атаки загинули 2 человеки. Верогодный призыв у России может стать небеспечной межой, якая приведет до масштабного поширения военных деяний. При этом рызыка новой эскалации застается актуальной и для территории Беларуси, отзначил былы политвязень, блогер Миколай Дядок.
3: Как раз у России скончились выборы, и все чекают в ближайшие дни мобилизации. Я думаю, уже объявляться на голосное в той раз не будет. Это будет такая гибридная мобилизация, хоть за все, особенно по регионам. Ну и далее для нас, белорусов, головное питание – это если захочет Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, если захочет он задейничать Беларусь.
2: Белорусский политик и эксполитвязень Миколай Статкевич заявил, что соправдной метой российской войны супрать Украины является знищение украинской державы. В своем телеграм-канале Статкевич написал, что заявленные Кремлем меты войны неодноразово менялись. Спочатку Москва казала про необходимость спынить поширение НАТО, а теперь головной метой называет захоп решты Донбасса. Белорусский политик так само закликал Россию отмовиться от идеи так званого триединого народу и засяродиться на уласной истории и территории. У Варшаве 9 кастрычника презентуют Белорусскую громадскую консультативную раду по супрадзеянні российской гибридной агрессии. Презентация пройдет у межах публичной дискуссии про рызыки и магчымыя сценары для усходнего флангу НАТО. Про необходимость створения такой рады расповел политический аналитик Змітер Кухлей.
4: Необходимость створения Громадско-політичної ради по супрадзеянні російської гібридної агресії узнікла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагэтуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддзе, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
2: Эксперты из Беларуси и Польши обмеркуют российскую военную присутность и инфраструктуру Беларуси. Сярод удельников заявленные Вадим Кабанчук, Дмитрий Кухлей, Андрей Казакевич, Павел Тирашкович да иншие. Склад консультативной рады обещают огучить под час презентации. У афиши Республиканского театра белорусской драматургии официально заявился русскомовный спектакль «Маленькие трагедии» по водле твору Александра Пушкина. Постановкой занимается директорка театра Светлана Навуменко. Таким чином, со снежной в Беларуси застанутся только два державные профессиональные театры, где белорусской мовой корыстаются як одиной. Это Купаловский театр у Минску и театр имя Куба Колоса у Витебску. Республиканский театр белорусской драматургии был створенный у 1990 году як театр лаборатории для поддержки и развития белорусской драматургии. Ранее из инициативы Светланы Навуменки планировали поставить спектакль по водле творов российского письменника Захара Прилепина, ведомого поддержкой российской агрессии супроть Украины. Однако той спектакль у вынику не поставили. У музея Вольной Беларуси у Варшаве 10 кастрычника открыется выстава мастака Федора Кисельова. Выстава примеркована до 80-ти года с дня народжения мастака и присвечена ягоной творчей спадчине, белорусскому пейзажу и сувязи человека с родной землей. Особная тема выставы – вертание до дому и захование белорусской культурной спадчины во умовах географичного разрыву. У Беластоку может з'явиться новый бронзовый медведик Мишка Радиоведовца. Ён уваходит у проект поширения популярного городского маршрута. маршруту від місії. Тепер у Беластоку уже 26 фігурок медведів, які допомагають жихарам і туристам відкривати менш відоме місце города. Коли проект отримає підтримку у громадянському бюджеті, у Беластоку усталюють ще 14 медведиків. Мішка радіоведучий повинен з'явитися коля будинку польського радіо Беласток. Він буде тримати мікрофон і стане символом радіо. Голосування за проекти громадянського бюджету протягується до 7 кастрычника уключно. Вынік залежить от голосов жихаров города. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: Сьогодні день на білорусько-польськім поміжжі змінлива хмарність без опадків. Температура повітря плюс 17, плюс 19 градусів. Містами по Берастейщині до плюс 21. Вітер неустойливий, слабий. Атмосферний тиск вище за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

Я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помрей, святой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Редакция.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Проверка органов кирования теробороны почалась у Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Знакомитого португальского письменника выдадут по-белоруску.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов керования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крышевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования, усебакового забеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом існуючих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное учение с подразделениями сил теробороны. Акцию поддержку оккупованных украинских олешек провела у Варшаве инициатива «Евромайдан Варшава». Подея отбылась каля амбасады США 6 кастрычника. Яе подтримали украинские, польские, белорусские и іншие активисты. Про мету подеи расповедая соорганизатор акции, волонтер Микола Пятрыга.
4: Мы хочем закликать до того, как Сполученные Штаты Америки звернули увагу на то, что отбывается у олешках теперь. И так само все іншие краины, все іншие репрезентанты демократичного света мусят натискать на Путина, как он дал олешкам доступ до гуманитарной допомоги, как он дал олешкам доступ до ежи. Тому что теперь у городе Олешки на полдне Украины находится больше за 6000 людей, 6000 человек, и у тем лику так само 200 детей. И они все помирают от голоду. И такого не может быть. Голос олешек мусит нестися по усім свеце.
3: Теперь все охотшие могут подтримать отповедную петицию до польского урада. У ее гучить заклик долучиться до международных намаганий по ратованию мирного населения и узнять питание олешек на международном узровне. Олешки и новокольные поселища находятся под российской оккупацией с 2022 года. До інших тем. У парламент Мьянмы звернулося Министерство планування и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримання кредиту у Беларуси. Кредит будет призначены на набыццё белорусских товаров, сучасной техники и обсталевания, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается, поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при 5-годовом термине его выкористання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение об выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначены Банк развития Беларуси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. Про новины литературы. Выдавество «Розум Медиа» поведомило про початок працы над первой перекладной книгой у своим доробку. Говорка идет про сучасного португальского письменника Гонсалу М. Товареша и цикл книг «Квартал». Теперь рыхтуется переклад книги «Спадар Брехт и Поспех», оригинал якой выходил у 2004 годе, пишет Беллит.Инфо. У цикл «Квартал» уваходят поособные книги, что складаются с коротких мастацких творов, написанных под уплывом и у диалогу с такими знаковыми авторами, как Бертольд Брехт, Элиот, Поль Валеры и иншие. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший четвер на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 9-11, день 20-22 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Цягам гэтай гадзіны спадарства, як мы і планавалі, пагаворым пра беларусаў замежжы. Гэта ў прыватнасці будзе Арменія. Думаю, что будет и Чехия, там позитивные новины некоторые з'явилися. А перед усім я еще раз закранем тему махчимого потенциального ближайшего будущего. У приватности ці з'являється европейский шлях Беларуси реалистичным. У приватности про это будет разгорнутый материал про 4 хвилини.

0: Таким чином, господарство, поговорим про европейский шлях. Ти является он для Беларуси реалистичным планом, и ти або просто пригожей марой у выгнания. Это питание обмерковали сегодня, ось литерально недавно скончили ведомые налитки подчас экспертного воркшопу, присвеченного выникам великого доследования институции БРОК. Старейший науковый супрацовник Дмитрий Крук означает, что полная экономичная перерыв ориентация країни і ядра від Росії формат цілком реальний.
1: Так, развод с Россией махчимый, и есть три головных сценария. Ці гэта радикальный вариант, базованный на политической воле и денонсации існуючих домовов, ці гэта у відповідності з гэтими домовами поступовое покроковое изменение обмена гэтых домовов, ці так званый китайский вариант. Шлях евроинтеграции, ён безумовно корелюе со шляхом полночно-атлантичной интеграции в сферу безпеки, и тут Беларусь досить цікавая заходним країна. То есть стереотип, які нас никто не чекает в Европе, и он эксплуатуется досить давно и эксплуатуется, мне подается, довольно эффективно.
2: Удельница ленд-встречи Катерина Глот бачит шансы для евроинтеграции Беларуси, але подкресливает, что их треба оценивать про призму процесса долучения Украины и Молдовы.
3: Европейские эксперты поделяются на две хвали. Одни кажут, что николи ни Молдова, ни Украина не уступить у Евразвяз, только с выником внутренних политических питань Евразвязок, это как можно принять, можно интегровать эти две страны, это и питание бюджета, это и питание политика у разных полисис, я имею на увазе Евразвязок, это и питание так само decision-making у Евразвязи. Есть другие эксперты, другая хваля, которая говорит, что не, мы до этого все равно прийдем. И вот менавіта учора мне подает принят документ Евразвязом Европейской комиссии, який как раз накерованы на то, как редизайн европейский связ внутри, на то, как принять и Украину, и Молдову. То есть это мне подается вельми таки выразный приклад того, что Евразвяз на шляху до того, как знайсти способ, как этих краинов долучить. Треба, конечно, поделять то, что робит Еврокомиссия, и то, что какие решения принимают краины. Решение по принятию некой краины Евразвязки – это политическое решение, которое принимается не комиссией Еврокомиссии, а принимается Радой Евразвязок. Это все урады каждой краины. И каждая из этих краин может сказать, что нет.
2: Удельник встречи Ригор Нижников оптимистично оценивает перспективы, зауважаючи, что Беларусь не имеет и ваги структурных проблем, с которыми столкнулись Украина и Молдова. Тому и шансы довольно велики на вступление у Евразвяз.
4: Беларусь – европейская краина. У Европы есть, разумеется, что белорусское питание, як-никак, особенно когда Беларусь стоит в

0: бок, калі адчыніцца акно магчымасці з еўрапейскага боку, я думаю, будзе даволі хутка, як гэта здарылася ў 2022 годзе, даволі знойдзецца кансэнсус, што трэба зрабіць усё заўгодна, каб дапамагчы беларусам, калі з беларускага боку, беларускага грамадства будзе такая цікавасць, даволі хутка зрабіць, інтэграваць Беларусь. А зараз што можна рабіць, каб не чакаць? Па-першае, павінна быць стратэгія, менавіта не агульные заявы, что мы хотим, и, ну, с боку полтулежили оппозиции у политической эмиграции, повинно быть активное лоббирование, адвокация, и вот как раз зараз с усими этими экспертами, политиками казать, что вот вы уже повинны зараз рыхтовать глебу.
1: Удельник встречи с Польшей Камиль Клысинский акцентует увагу на том, что для Польши вступление в Беларуси и развяз это пытание уластной региональной безпеки, а не просто сфера российских интересов, хотя Москва так просто Беларусь не отдаст.
2: Время нейтралитета в случае Беларуси время прошло. Это закрытый вопрос. Он уже казался закрытым в 2020 году, хотя еще не совсем. Там, вы помните, на этих всех демонстрациях, протестах, то, что случилось недавно на латвийском участке границы, это тоже говорит о том, что Беларусь пока, будучи под управлением Александра Григорьевича, она тоже выбрала, потому что то, чтобы построить третий путь или пойти третьим путем, о чем говорили в 90-х, что Беларусь и другие страны в регионе создали собственный блок, это тоже пока невозможно. Значит, есть две опции, то ли с Востоком, то ли с Западом. Пока, конечно, с Востоком. И тут в Польше, поскольку мы соседи не только Беларуси, но тоже и России, к сожалению, мы ощущаем эту угрозу. Если в 2020 году стояла угроза, как минимум, российских дивизий из Смоленска или из Пскова, или аэромобильных бригад, которые могли войти в Беларусь и навести порядки, но на самом деле главным источником является то, что в умах, в мозгах господ в Кремле. Они на юридические вопросы никак не смотрят. Мягко говоря, юридическая культура в России немножко хромает. И поэтому для них главное не то, что записано, а то, что они понимают, и то, чего они требуют. А требуют полного подчинения. И поэтому даже если мы посмотрим на всякие козыри, всякие плюсы, преимущества, которые есть у Беларуси, я в этом не сомневаюсь. Мы тут тоже должны ориентироваться, даже в случае варианта изменения на посту президента Беларуси, что будет на другой человек, мы должны тоже смотреть на Россию. Не то, чтобы вступать в эту ловушку, про которую говорил тоже Рыгар, что мы всегда пытаемся понимать Беларусь и смотреть на Беларусь через призму России и российских интересов. Ни в коем случае. Просто мы учитываем этот фактор, как фактор тоже безопасности в России.
3: Гэта быў фрагмент з онлайна варкшопу, прысвечанага вынікам вялікага даследавання БРОК. Па словах удзельнікаў сустрэчы, еўрапейскі вектар Беларусі гэта не мігранцкая утопія, прагматычны, цалкам рэальны, у першую чаргу эканамічны сцэнар, але пакуль рэгіянальная бяспека застаецца пад пагрозай, шлях ад тэарэтычных розшукаў да рэальных рэформ абяцае быць складаным і бязлітасным, на што і павінна быць скіравана праца беларусаў у выгнанні.

0: Беларус Дмитрий Гринкевич уже больше за месяц открывает армянскую столицу по-новому. Про незвычайные мясціны, городские истории, штодённое життё. Все это у ягоным телеграм-канале Ереван Джан. Про то, как меняется канал, Дмитрий расповёл в разговоре с нашим коллегом Сергеем Апановичем.
1: Расскажите, что изменилось, как начал канал развиваться, или не начал развиваться?
2: В принципе, не вельми хутка, але развивается. Но, боку, 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно покуль. Але зато, что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль, некоторые плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
1: Как вы думаете, чому ось люди подписываются, на вашу думку? Им цікаво, что бывает в Ереване и некие иншие речи?
2: Ну, потому что я поглядел по реакции, хутчэй за ўсё цікава менавіта розных дыяспор, калі штосьці адбываецца, таму што на такія навіны найбольш рэагавалі. Некаторыя незвычайныя месцы, калі я паказваю Ерэван, якія, як аказалось, не ведаюць нават самі ерэванцы, што для мяне дзіўна.
1: Вы кажаце пра дыяспоры, раскажыце, можа, пра тое, як жыве беларуская дыяспора ў Ерэване, калі яна ёсць, калі ёсць нейкія кантакты з ёй.
2: Я ў першую чаргу сказаў бы пра дыяспору украінскую. Вось адтуль таксама люди поподписывались, и с ними частей контактую. Белорусская диаспора, ну, как сказать, изменилась тут то, что сюда депортовали человека, и он достаточно активный, и, махчима, что-то будет робиться разом. Ну, разом, плюс, снова же, с украинской диаспорой. Иначе это будет вельми стиплено на выгляд.
1: Поэтому... Ну, чтобы был некий чат белорусов, которые живут в Армении, есть он зараз, есть там некие люди в этом чате?
2: Не ведаю, я с его вышел, потому что он, на мою думку, мертвый. Реакции на то, что там писал я, кто-то из моих компаньонов, было полный нуль. Абсолютно ніякай. Ні добрай, ні кепскай, просто ніякай. И он бессенсовный.
1: А еще скажите, ну вот вы с украинцами больше, как скажите, контактите. Цікаво, ну, украинцам, которые живут в Ереване, наша белорусская диаспора, наши белорусские некие подеи, некие речи, связанные с Беларусью.
2: Ну, я могу сказать, что ты, кто с украинской диаспорой активные, ну так, они цікавятся, некоторые навод... спробовали со мной, спробую часом говорить по крышечку белорусской мовой, что для меня дивно. Домовляемся про некие акции разом. Я для их навод открываю то, что робилось у Батуми украинцами, не только белорусами и белорусами. Люди тут навод не задумывались, например, про ночь расстрелянных поэтов. Было открытие от меня, почу, что на этот день акции робятся. Є контакт, і цікавість, в принципі, є.
1: А чи відбудеться ночь розстріляних поетів сьогодні?
2: Я буду спробувати, і хоча б в якому форматі, я розумію, що відбудеться. Покуль не до кінця зрозуміло, в якому форматі, але як мінімум, в яким-то буде.
0: Гэтак кажа спадар Змітер Грынкевіч. Ён актыўна супрацоўнічае з нядаўна дэпартаваным у Ерэван актывістам Львом Міхеевым і спадзяецца, што беларуская дыяспара ў Армэніі будзе больш актыўнай.
3: Радыё Рацыя. Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

сумасшедшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачей рукою дяды, життю выкресливают годы. Год тебе 15, а листи рожися. Я

0: 17:27 польский час, белорусский отповедно 18:27. Якое надворье нас чекає завтра? Его будут визначать в основном в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса, якая почне поступать. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, в день будет падать. На помежже переменливая в облачность у четвер, без опадков. Температура по ветру уночи плюс 9-11, в день 20-22 выше за 0. А вось далей синоптики прогнозуют похолодание. 9 кастрычника уже будет не выше за 17-19 градусов у день. А при этом мощный порывистый ветер прогнозуется. 10 кастрычника не выше за плюс 10-17. И месяцами по Беларуси пройдут короткочасовые дожди.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 8 кастрычника, четвер. Музей памяти Сибири у Белостоку запрашивает на встречу от Атакамы до Сибири, там, где завершаются дороги. Гостем будет Ярослав Казбирук, неодноразовый удельник Радио Дакар, узнагородженный мароплавец и автор книги «Мройник». Подчас встречи он расскажет про свой досвід у сибирской тайзе и чилийской пустыне Атакама, про свою борьбу с силами природы и про то, как справляться в кризисных ситуациях, когда обсталявание або человеческие ресурсы выходят з ладу. Початок встречи о 18 године. Лукаш Горницкий, 500 годов истории. Подляская ксёжница у Белостоку починає уникальное свято, якое об'єднає 5 стагоддзяў польской литературы, истории и мовы. Все лето подляская ксёжница означает 40-ю годовину присвоения ей имя Лукаша Горницкого. У наступном годе будет означать 500-годзе с дня нараджения своего мецената. Лукаш Горницкий – один из наиважнейших письменников польского адраджения, королевский библиотекар Жигмунта Августа, автор знакомитого польского придворного и один из основальников польской литературной мовы. И что может быть лепшим способом почать эти юбилейные урочистости, чем встреча с человеком, который может говорить про польскую мову, как мало кто инше. Профессор Ежи Бральчик будет специальным гостем на инаугурации святкования. Один из самых ведомых польских лингвистов, майстер достепных анекдотов, эксперт по секретах польской мовы и популяризатор ведал, как можно перетворить размову про мову у соправдную интеллектуальную пригоду. Початок встречи о 17-й године. Центр имя Людвика Заменхофа у Белостоку запрашает на финисаж выставы Кристины Чепкенавич Карлсен «Просторы памяти и уявления». Текстиль, які ми отримали у спадщину. Початок о 17-й године. Белостоцкий лялечный театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Палько». Початок о 11-й године.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: І протягнем тему датычную Беларусі і ўсяго рэгіёну. Верагодная гібрыдная мабілізацыя ў Расіі гэта вельмі небяспечная мяжа, якая можа сведчыць пра пашырэнне і ўзмацненне вайных дзеянняў. Да таго ж існуе рызыка эскаляцыі канфлікту ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Гэта адзначыў былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
1: Динамика, видовочная, связанная с Россией. Я лечу, что мы находимся в достаточно небеспечной межи. Когда сегодня как раз в России скончились выборы, и все чекают в ближайшие дни мобилизации. Я думаю, уже объявляться на голосная, который раз не будет. Это будет такая гибридная мобилизация, хоть за все, особенно по регионах. Ну и далее для нас, белорусов, уголовное питание, это если захочет Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, если захочет он задейничать в Беларусь, и коли захоча зробить нас со згоды Лукашенко тіні. То, як почастіліся дроновые инциденты, у тим ліку лічиться, что один з дронов, який упав в березі Балтийського моря, можливо, був запущений з Беларусі, і гэта свідчить об тим, що, можливо, Путін не буде питатися Лукашенко дозволу перед нейкою масштабною провокацією. Ось такі інциденти, вони свідчать об тим, що існує ризик ескалації, у тим ліку з території Беларусі. На кінець кастричника заплановане військове учені, якраз які будуть відбуватися сумісне учені АДКБ з уділом Росії, вони якраз будуть відбуватися у Вітебській області, яка прилягає до Латвії. Ось гэта мені подається вельми істотна кропка ризику.
2: На ваш погляд, засталіся реальні канали сувязі якраз з білорусами, з Білорусію, впливу на тих, хто фізично там застається, окремя того, що вони просто споживають контент за межі?
1: Не можу об гэтым судити, тому що навіть коли є, ті, у кого є гэтыя контакти, вони їх ховають і правильно роблять. Тому что сам факт контактования с эмиграцией уже робит человека ставить под прицел карных служб. Тому я об этом не могу разважать, але я лечу, что наймогутнейший как раз таки канал коммуникации, это незалежные медиа, которые протягивают сотни тысяч людей читать, слухать в Беларуси, до этого листуя, это самое главное.
2: Чи верите вы, что внутри Беларуси еще існує некий схаванный низовый супротив, который просто чекает своего часу, вот, например, этого кастрышника идти там наступного года?
1: Ну, глядя, что разуметь под супротивом, абсолютно видово, что абсолютная большинство людей, которые участвовали в протестах 2020 года, они остались у Беларуси, они никуда не поделись, погляды их не изменились. И это в великой ступени тлумачить процесс репрессии. То есть Лукашенко ведает это, и он боится как раз таки, что эти люди в годину их смогут подняться. И, разумеется, не может их посадить в тюрьму и даже вытеснуть за межу, всех не может, потому что все, что он может сделать, это разбивать любые, во-первых, тримать у страху, так, что за тобой завтра прыгать. По-другому, это разбивать любые связи солидарности, любые организационные узлы. Для чего были разгромлены все НДА, для чего и аж до забороны квизов уже дошло, до забороны всех не санкционированных массовых мероприятий. Вот что такое супротив. Сегодня в Беларуси по-белорусски размовлять это уже супротив. Не ходить на официозные мероприятия, обовязковые, уже супротив. Вот и все, не кажучи уже про то, что третье об чем-то не задоволен. Уже это все уже супротив, ягоные доступные методы.
2: На чем зараз, по вашему меркованию, робят акценты официальные демократичные силы, и где они помыляются наибольше и чему, как думаете?
1: Ну, робят акценты на тем же, на чем могут робить. Это адвокатование белорусской справы за межой. Это, как мы заставались, а белорусы, белорусская нация, заховывала свою агент на международной арене, как не было, как у 21-м годе, подчас Рижского мира, как наш лёс вырашили без нас. Ну, вот, это они робить досить поспехово. Что до помылок, претензий по помылках у меня одна, это первое, что есть, на жаль, тенденция, что там некоторые особы свои особистые амбиции, те идеологичные переваги ставить выше, да, навод не две, да, одна уголовная претензия у меня, это то, что некоторые особы свои идеологичные переваги и особистые амбиции ставят выше за огульную справу, что приводит до сварок, сварки по особистых причинах, сварки с причиной амбиций подают як нібито ідеологічне розходження по політичній лінії, що насамперед не так. Ну, або, саправди, є і ідеологічне розноголосі, є там невеликі, є одинкові, я б навіть сказав, люди, ці маленькі групи, які свою ідеологію ставлять. Я не буду зараз конкретизовать, кто это менавіта, да, это не треба, каб не распаливать да, конфликты, да, они ставятся выше за законную справу. Как бы колькостно это не большесть, это невеличка частка, але вось в информпросторе это люди зауважные, они часом утягивают увагу громадскости, перетягивают энергию інших людей на то, куды это зараз не треба. И вядома, спецслужбы все это вельми активно подыграют, допомагают и раскручивают, и мультиплицируют про свои каналы, про интриги и все остальное. Ну, ось, как было больше сварок у нас, как мы кусали один одного, заместо того, как кусать режим. Ось, это наша головная проблема. На вот не репрессии, головная проблема наша ось, это властное глупство особных людей, так, как они не могут сконцентрироваться на головных метах, ну и интриги, какие сей КДБ. Ось, это головная проблема демократичных сил на данный момент.
2: Коли глобально, то здесь у него реальные крупки уплыву миновито на режим Лукашенко. Это санкции, внутренние экономичные помылки, си еще что-то, чего не улечили.
1: Санкции, допомога Украине и праца в информационной сфере. Ось это три кропки, по яких дагэтуль ёсць куды расти.
0: Мікалай Дзідок перакананы, што до канца бягучага году вайна ва Украіне будзе працягнутая, больш за тое можа быць пашыраная ейная геаграфія. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусь перавязуць асфальтабетонны завод з Расіі. Бягучы год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў, гаворыць Павел Усаў. Менскага чыноўніка судзілі ў гародні за карупцыю. Пра гэта да іншае падрабязней ўжо праз паўтары хвіліны.

0: Влады приходит Ангела Меркель, и тут карьера Ханнинга на посаде керовника БНД скончилась, бо Меркель не пожадала с ним далее супрацовничать. Он был отправлен в отставку, але это, так бы мовить, еще не конец его карьеры, державной карьеры. Он был накерован в Министерство внутренних справ, и там працавал в якости статс-секретаря. Ну, это вельми уплывовая, конечно, так само посада, але все ж таки не иде у ниякое поравнание с керовництвом выведки БНД. И в 2009-2010 годе ягоная карьера, державная карьера скончилась, и он сошел в отставку, и далее он займался уже такими приватными справами, приватным бизнесом, консалтингом, в политической галине, в галине безпеки. И тут працавал он по совсем разным напрямкам, досить сумневным напрямкам. У него были связи с Россией, и он бывал там у России, и он уваходил у з разного кшталту наглядальные рады великих банков, например, одного из буйных латвийских банков у 10-е годы. Банк долежал российскому бизнесу, и там были так само связи с Россией. И он занял отказную подсаду у форума, так званым форуме, азербайджанско-немецким форуме. Это такая, ну, своего кшталту лоббистская организация, якая занимается просовыванием азербайджанских интересов у Германии. Далее он супрацовничал с Азербайджаном, уже узгаданная история, с Казахстаном, так само были связи на постсоветской просторе. У него были вельми добрые стосунки с коллегами в Израиле. То бок он працавал по совсем разным напрямкам, але головное было вот это послуги у галине консультования.
1: Протягиваем слухать Александра Фридмана.
0: Ну, як высветлилося, тут было еще куды больше. Нет, той, что вядома на данный момент. Прикладно с 10-го года, когда он сошел с державной службы, он организовал наступную схему. Былы керавник ягоного аппарата с часов ягоного керавництва БНД, и он заставался и працавал далей у БНД, причем так само на той же посаде, и Ханнинг просто пропоновал ему такого кшталту сделку. И он передае этому супрацову гроши, у отказ отрымливая секретную информацию, альбо, ну там разные же есть ступени, конечно, секретности, але головное, это та информация, до якой он никогда чинения не имел, и отрымливать он эту информацию был не повинен. Тут есть важная, до речи, околичность. У Германии это так, когда человек сыходит с вот такого кшталту посады, и он больше не мая никаких доступов до державных таямниц. У Сполучених Штатов это выглядит трошки иначе, там, например, были президенты Сполучених Штатов, яны и надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханнінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, якія ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть он тубук не отримал, он их набыл, он за это платил. Говорка не идея про такие великие гроши, але все ж таки он их набыл. И как просто наши глядачи и слухачи разумели, про какого кшталту информацию эти справа, набывал Ханнинг переважно те справоздачи, какие БНД, внешняя разведка, накировывала ведомству федерального канцлера. Тубук он отримливал те справоздачи, какие были накированы канцлером, то бок, в свой час Меркель, потом накировывались Меркель, потом Шольцу и иначе. То бок, это вельми эксклюзивная информация. Теперь перехожу до обвинувачивания. Чем его обвинувачивают? Тем, что он эту информацию набывал и, первое, выкрестовывал эту информацию у своих уластных аналитичных справоздачев для інших краинов. И так само, другое, то, что у него были особистые контакты с представниками інших замежных держав, с якими он, ну, выглядая так, поделился этой информацией, худшей за все эту информацию передавал, ну, худшей за все не просто так за гроши. Головное питание, якое у зерем уже в этом контексте есть, кто были те люди, якія замовляли и отрымливали эту информацию от Ханнинга. И первая, конечно, была версия, что это могли быть альбо ягоные контакты тэракты ў Расіі альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа ёсць у БНД ёсць вельмі вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я просто

0: Еврозум.
1: За полтора года у Беларуси по политичных мотивах за так званый экстремизм осудили больше за 2500 человек. Такую лишбу огучил генпрокурор Дмитрий Хара.
2: При этом у белорусских турмах по-ранейшему сядят 885 политвязнев. Некоторые из них отбывают за кратами гигантские термины. Одной из надей на их дотерминовое вызволение до опошнего часу был спецпосланник по Беларуси Джон Коул, дякуючи працы якого на волю уже вышли сотни белорусов.
1: Але теперь Коул отримал новое задание и будет заниматься еще и российским напрямком. Ці не адаб'ецца гэта на вызволенні белорусских политвязнев? І ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашынгтона.
2: Давайте послухаем, что про гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Вот апошні его визит был, ну, не такі удалы, як мы все разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, что там пакрытыкаваў, но выказал, что ёсць, что это не зусім паспіховы аказался вот гэты раунд перамоваў. І там люди налетели, ну, умовно скажем, не на меня, а в целом. Трэба там ему Нобелевскую премію даць, помнік ставіць, ён такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто уражанне. А Коул, ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй. Ён прадстаўнік прэзідэнта США Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа всімі словамі, всю его палітыку, а пры гэтым раптам расхвальваеце Коула, ну, гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Коул выконвае задачу, якую ему паставіў Трамп. Так, так, призначил он эту задачу. Так, тогда вы альбо просто уже не матюкаете так Трампа, и ему трошки отдаете належное, альбо уже не восхваляете так Коула, який просто чиновник Трампа, и робить это, конечно, сумленно, с жаданием, как соправданный христианин, бачить в этом свою миссию, функцию, ну и плюс, это все-таки его праца. Это его просто праца, працовные обовязки это робить. Вось. И теперь, вот, коли его призначить на Россию, ну, чем я бачу минусы? Ну, по-перше, чисто, ну, технічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, сілаў на беларускі палітвязню, паколькі ён будзе займацца цірарасійскімі. Другі пункт. Гэта некая вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы прыставілі яго як вогулі пасланніка па закладніх, не сказана было ў Беларусі і Расіі. Гэта што вогулі азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрікай, ну, тады это просто, ой, горна в Кітаі, яких мільйони, ну да. Політичних в'язнів, на жаль, сьогодні в різних країнах вельми шмат. І, ну, гэта распыляе беларускую павестку. Третє, гэта нават такое неку зніжае беларускую суб'єктнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіцыйнаму Менску, безумоўна. Тут только намі займался, приїжджав к нам, а зараз, що ён студі, будзе по дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потім в Москву полетіць. Лукашенко то таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая ситуація, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот, як рускі сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязняў няма, вогулі не ведаем, пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, ну, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто, что он будет заниматься, это не обовязково принеси одразу поспех. Это раз. Хай призначает некого другого посланника, что мало в США 300 миллионов мало людей, которых можно призначить по менавіта по сувязях с Россией. На во что это смешивать?
4: Вон, ну, там Кушнер есть с этим Витковым.
3: Хай, они поднимают испытания по Литвязи. Ну, там до Путина ездить, як на дачу, часто доволі. Хай, они занимаются. Я хочу, каб от пытания смешивания этих двух тем, мне здаецца, ни одной из них не станет лепш. Вот. И, конечно, хотелось бы, каб перш за все наших вызвалили, и протяглось бы это некое, ну, трошки полепшение неких, в неком сенсе относенно США, то, что нам треба, а России это на во что треба. Вот еще четвертый пункт, который я сказал, который, ну, конечно, Лукашенко, напомню, переконвая Путина, что, ну, все мои А, да, речь же не только Лукашенко, я как раз про это так само в одном из своих текстов писал, что вот, ну, пару литерально дней назад был таки, не вспомню зараз, ну, короче, третий секретарь пятого отделения СНД Министерства замежных справ России с прозвищем Полищук, ну, таки, широ русский националист, ну, короче, и он заявил про то, что, ну, реально, супрацовник МЗС и некого отдела СНД, что вот не треба хваливаться, все, что робить Минск на этом треку с американцами, все это обговорено с нами, все это впадает в нашу огульную замежную политику союзной державы, якая давно принята и якая будет еще приматься в листопаде ее новая, так сказать, черговая версия. Так что нет, Лукашенко денежная цалка в наших интересах. Меня так уразило. Ладно, не Путин там, а некий клерк третьего узровня указывает Лукашенко, якому треба, фактично указывает, что так, поляпы, не бойся, мы за тебя не хвалимся, мы ведаем, что ты будешь верный нам, России, никуда ты с американцами далеко не пойдешь.
2: Далее у программы Евразум.
1: Конфликт на белорусско-латвийской мяжи. Терроризм – те звычайная диверсия.
0: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На беларуска-латвийской мяжи отбылся черговый инцидент. Поводле керовника МУС Латвии Яниса Домбравы, люди в масках перешли на латвийский бок, пошкодили размеркавальную шафу и скрали камеры назирания.
2: Перед гэтым, поводле латвийского боку, узброенные супроводжальники мигрантов с беларуской территории подштурховывали их у бок Латвии и погрожали латвийским войскоўцам.
1: У Латвии уже заявили, что такие инциденты могут иметь больше серьезных наступства для Беларуси. Але что в огуле отбылося, да и на во что?
2: Вось, что про гэта кажа политологиня и кандидатка гістарычных наук Роза Турарбекова.
3: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КНБ, КГБ, простите, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как там, методички, вот, они этому учили и учились, и использовались. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
2: А какой будет реакция Евросоюза?
1: Протягиваем слухать Розу Турарбе. Кого?
3: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты наведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной, очевидно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, коли поміж Злучаными Штатами і Європою зараз ось гэта такая розніца, яна павелічваецца. І таму ось такі, мабыць, я ще не ведаю, но, мабыць, такі будуть вынікі. Ось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі ты санкцій, які прыймаліся, они прыймались менавіта еўразвязам. І таму там, для того, каб зняць гэтые санкцій, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складанная процедура. И, ну, поглядим. Давайте поглядим. Не будем зараз тут, как бы, бежать впереди лошади. Не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню ямовного вази в Украине. Потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другое, конечно, шмат шихло стоит перед Европой выклики, я могу сказать, например, выборы, приход правых радикалов в Ладу. По-перше, я могу сказать, конечно, Германию. Вот, и так далее. Тому тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки так само, они почали их этой, так званой легкой отлига, буквально то, что сказал Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было так, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Злучаных Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады тому, яны вельми, так стипло к этому. И вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.00 в Беларуси, 19.00 в Польше.
3: Троих белорусских выдавцов обвестили у вышек у России. У Варшаве отбылась встреча Светланы Тихановской с былыми политвязнями. Белорусский доброчинный проект «Имена» переродился в Казахстане.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий. У базе вышеку МУС России з'явились имены белорусских незалежных выдавцов. Теперь у этой краине у вышек обвешаны Илья Андреев, выдавецтво Гутенберг, Игорь Логвинов, засновальник выдавецтва Логвинов, и Андрей Янушкевич, выдавецтво Янушкевич и книгарня Книговка. Андреев и Логвинов унесены в спис 6 кастрычника, Янушкевич 7 кастрычника. Згодно с картками усіх шукая МУС Беларуси. Конкретные артикулы, якія инкриминуют выдавцам не называются. У соковику КДБ заявил про основание экстремистского формования, якое небыто складают выдавецтвы Логвинова и Янушкевича разом с фондом «Коммуникат» и его выдавецтвом. Пиратым у лютым статус экстремистского формования у КДБ надали выдавецтву Гутенберг. У всех это выдавецтвы дейнишуют паза межами Беларуси. У музея Вольной Беларуси у Варшаве Светлана Тихановская встретилась с вызволенными политзняволенными, командой организации «Вольная», менторами и волонтерами, которые помогают людям после выхода на волю. Про это поведомляет телеграм-канал Тихановской. Была выказана подяка волонтерам и организациям, которые помогают вызволенным. Сами былые политвязни так само означили усебаковую поддержку и клопот, худкую допомогу и якостные консультации. Подчас встречи разбирали проблемы, с якими белорусы сутыкают в Польше, легализацию, замену посвечения у кировцы, оформление банковских карток и открытие рахунков. Шмат пытанию было про дальнейшее вызволение политвязню. Як и где эта праца, и что еще можно зарабить для тех, кто застается за кратами. Особенно обмерковали тиск на свояков политзняволенных, якие протягиваются у Беларуси. До інших тем. У онлайн-формате 7 кастрычника прошел экспертный воркшоп «Евроинтеграция Беларуси. Идейный золотый актив ти белорусская эмигрантская утопия», удельники якого проанализовали перспективы европейского шляха Украины праз призму сучасных реалий. Старейший науковый супрацовник БЕРОК Дмитрий Круг отзначил, что экономичный отрыв Беларуси от России и ее поступовая интеграция у европейскую простору застаются цалком махчимыми.
4: Так, развод с Россией махчимой, и есть три головных сценарии. Ти это радикальный вариант, базованный на политической воле и денонсации існуючих домов, ти это в отповедности с этими домовами поступовое покроковое изменение обмена этих домов, ти так званый китайский вариант.
3: У свою чергу старейший аналитик Финского института международных отношений Григор Нижников высоко оценил шансы Беларуси на долучшение до евразвяза. На его думку, Украина не имеет такой колькости глубоких структурных проблем, с якими сутыкаются иншие кандидаты.
5: Беларусь – европейская краина. У Европы есть разумение, что белорусское питание, як-нияк, особенно когда Беларусь стоит руховиком агрессии России в регионе, то без вырашения белорусского питания это завжди будет болючей кропкой мапы Европы. За Русью нема тех проблем, которые, например, есть у той же Украине, а вот без войны, чи у той же Молдове.
3: Супротивлегшую и больше пессимистичную позицию выказал старейший аналитик Центра усходних доследований Камиль Клысинский. И он подкреслил, что хоть для Польши уступление Беларуси в ЕС является питанием уластной и региональной безпеки, а не просто сферой интересов Москвы, шакать легкого шляху не варто. Россия просто так Беларусь со своей орбиты не отпустить. Белорусская журналистка Катерина Синюк объявила о перезапуску своего проекта «Имена». Теперь она будет вести YouTube-канал «Имена Казахстан», на котором будет рассказывать про доброчинность в Казахстане, добрые социальные проекты, идейные решения. Проект «Имена» повстал у Беларуси в 2016 году. И он рассказывал истории про людей, яким треба допомога, и давал реквизиты для переводу грошей организациям, якія могут допомогчи. При этом проект не пропоновал ахвяровать гроши конкретным особам. У 2021 году улады Беларуси ликвидовали проект «Имена». Официальной причиной назвали, по словам журналистки, то, что некоммерцийный доброчинный проект не ожитявлял предпринимательской деятельности. По воле Катерины Синюк, у Беларуси проекту «Имена» удалось допомогчи приблизно 50 тысячам человек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі. Зноў жа надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 7 кастрычніка серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя, як заўжды. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ляціць зараз тым, хто за стырном знаходзіцца ў гэты цёмны час, лёгка гэты прыемным шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт мясцовыя ўжо заспявалі для нас свой трэк «Сляпое каханне». Далей нас чакаюць выканаўцы «Скайкрам», «Бамбуля», «Релікт», «Хуткі Смоуш», «ACDC» да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь машыры», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок о 20.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно. У гэтый час розкажу про надвор'я на ближайші дні подбольш подробязно. Завтра у четвер, 8 кастрычника, на дворе Беларуси будут визначать в область повышенного атмосферного тиску и поступление теплой поветренной массы. Чекается переменная облачность, переважно без опадков на дворе. У ночные и ранешние годины в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер поуднево-усходний, умеренный. Температура поветра ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов. Местами до плюс 13 градусов поветра прогреется. Днем прогнозуется от 16 градусов по полночному сходе до плюс 25 градусов по поудні Беларуси. Атмосферный тиск уночи істотно не зменится, днем будет падать. У пятницу 9 кастрычника похолоднее. Надвор'я будет визначать атмосферный фронт от циклону с центром над полночью Балтийского моря, за яким у дзённый час у республику почнуть поступать холодные поветренные массы с полночного захода Европы. Чекается облачное надвор'я. На большей части территории Беларуси чекаются дожди. Ветер паўднёвы с переходом на заходний порывистый. Раніцай днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов. Днем чекается от плюс 11 до плюс 16 градусов. По паўднёвым усходзе месцамі да плюс 19 градусаў паветра прагрэецца. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, і ніяк не круце, восень усё ж такі паціху, пакрыху да нас ідзе. Гурт AC/DC працягвае наш вечаровы эфір з легендарным трэкам TNT.

Обжає роботу внутрішніх органів і клопотиться об суставах. Зробіть собі самі мету, випивайте як більше води час, там, тягом дня. Ну, значно перебільшувати так само, звісно, не раюсь нам медики, але розницю, коли чуєте у стані організму, це значить, що вельми і вельми позитивно сприяє на вас водичка. Ну і читати перед сном. Не у телефоні нам серфіть, як кажуть, а каб розслабитися перед сном, не обов'язково поглибляться у цілу книжку, достатково прочитать хотя бы сторонку, кажут нам медики. Это может быть мастацкая литература, часопис, ці нават лист, який-небудь, который вам неколи сподобался. Головное – створить звышку, якая допоможе оттягнуться от дзённых клопотов и настроить на отпочинок без негативного впливу на стан здоровья, принамсі на стан зроку. И вот, коли выбираете корисные звышки, важно быть сумленным с собой и реалистично оценивать, что саправды впишется у ваш лад життя. Маленькие кроки в догартаминовой перспективе здольны привести до значных змен. Вот такие нам дают парады адмысловцы. Наша с вами приятнаться. Вот адмысловая песня «Мотивация» от проекта «Мартин С». Гучите у вечеровом эфире. Я нагадываю, что литерально уже про 9 хвилин почуем передачу «Мы бачим». Заставайтесь с нами.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Проверка органов керования теробороны началась в Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Менского чиновника судили в Городне за коррупцию.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов керования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясцовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крыжевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования у всебокового обеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом існуючих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное обучение с подразделениями сил теробороны. У парламент Мьянмы звернулося Министерство планования и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримание кредиту у Беларуси. Кредит будет призначены на набыццё белорусских товаров, сучасной техники и обсталявання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается. Поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при 5-годовом термине его выкористання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение о выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначенная Банк развития Беларуси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. Да, темы захопленняў. Не только площи, горы и знакомитые мясціны. Незвычайный Ереван у деталях, людях и историях, якія можно не зауважить. Уже больше за месяц белорус Змітер Грынкевич доследуя армянскую столицу и делится своими открытиями у телеграм-канале Ереван Джан. Что изменилось за этот час и как повялічваецца наведвальность канала за апошні месяц, распавядае Змітер Грынкевич.
4: Не вельмі хутка, але развивается. С одного боку, 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але гэта все одно, пакуль далі. Что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль некоторые, плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
3: Змітер Грынкевич супрацоўнічае у Ереване як с белорусской, так и с украинской диаспорой, а так само плануя организовать акцию «Ночь расстрелянных поэтов». На криминальную тематику. У Городні судили 50-годового керовника одного со структурных подразделений столичного выконавчего и распорадчего органа улады. По материалах следства мужчина брал хабары с лютого 2024 по травень 2025 года. От приватной компании отримал не только гроши, але и будматериалы, а так само бесплатное оздобление дома. Хабары подавались за организацию и обеспечение закупок обсталевания установами аховы здоровья у конкретной коммерцийной структуры, а так само содейнішення по выделению на гэтыя мэты бюджетных сродков. За год обвинувачаны принял для себе свыше 40 тысяч рублей, означая Городенская прокуратура. Меншука признали виноватым у хабарництве у особливо буйным памеры. Присудили до 8 годов колонии узмоцненного режиму и 20 тысяч рублей штрафу. Позбавили звания майора медицинской службы запасу. Присуд пакуль у законную силу не уступил. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями на дворе, без опадка у регионе. Зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер паўднёвы умеренный от 2 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла. Будет в облачно с прояснениями, так само без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс. Будет назираться переважно в облачное с прояснениями на дворе. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 7 кастрычніка, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Ось зараз під час середини бягучого працівного тижня видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, наприклад, працює або добирається пункту призначення. У любому випадку легкого, приємного вам шляху. Поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадарення Адель уже співає для нас своїм таким заворожуючим голосом. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди, а так само выключно корыстной и цікавой информации. Далее нас чекают у радио кулисах гурты Роксет, Хурма, Акуты, Унискладовые да иншие выконавцы. А уже литерально праз 4 хвилины почуем с вами передачу из архива Нивы выконания Яна Морданя. А крышечку поздней, 22.30 повод для белорусского часу, наши корреспондентки снова запросят вас в передачу «Затягнутая дрыгой». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Андрей Сибиха и Светлана Тихановская отреагировали на инцидент на латвийско-белорусской мяжи. Больше за 2500 политических присудов вынесено в Беларуси за полтора года. Представлено доследование змен у архитектуры репрессивного аппарата Беларуси. Про это и другие новости про 5 хвилин расскажет Владимир Лапцевич. Дожидаемся разом.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилась Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дочка ведомого британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун ведомая своей экспрессивной манерой выканання и здольностью легко смешивать разные музычные стили. Наибольш ведомая яе песня «Stop» — это сингл 88-го года. У тым же годе она выпустила одноименный альбом, який разошелся во всем свете накладом больше за 2 миллиона особников.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Тут немагчыма тихо, тишэй только у космосе.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.